Ласка, тишки, бас, петрушка, роска, роска, о-ла-ла. Ола-ола, о-ла-ла, ола-ола, о-ла-ла. Очи черня, санаория, калабаса, о-ла-ла. Ола-ола, о-ла-ла.